Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Екатеринбурге 7 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. ВВП России прибавило 1,8% после сокращения, по данным Минэкономразвития, на 1,1% в феврале. Кроме того, выросло промпроизводство на 2,3%, рост оптовой торговли 8%, розничная торговля плюс 6,2%, а безработица находится на минимальном уровне. Положительную динамику марта отметил Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам. Президент поручил закрепить эти достижения, чтобы рост экономики становился более устойчивым. В Екатеринбурге утвердили план подготовки к отопительному сезону 26-27 годов. Все основные работы по проверке и ремонту систем теплоснабжения должны быть завершены до 1 сентября, сообщили в мэрии. В жилом фонде за лето планируют заменить более 18 тысяч метров внутридомовых трубопроводов отопления, 37 тысяч метров труб горячего и холодного водоснабжения. Во всех зданиях проведут промывки систем. Подготовка к зиме затронет и общественный транспорт. К работе в условиях низких температур подготовят 350 трамваев и 170 троллейбусов. Первые опрессовки в Екатеринбурге пройдут на следующей неделе с 19 по 21 мая, будут проходить по ночам. В Екатеринбурге уже стал летать пух с деревьев. Все из-за жарких дней в апреле-мае. Процесс цветения не остановило даже недавнее похолодание. Первыми начали пушить осины. К осинам сейчас добавляется мать и мачеха. Чуть позже массово полетит одуванчик. Примерно через 2 недели пух начнут пускать ивы. У тополей из-за предыдущих теплых недель уже выросли крупные плоды, которые обычно так выглядят в конце мая-начале июня. Поэтому активное пушение тополя стоит ожидать в первую неделю июня, рассказал Е1 доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологии УРФУ Александр Ермошин. Свердловская магистраль традиционно присоединяется к международной майской акции «Ночь музеев». Площадкой мероприятия станет Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги, расположенный в историческом здании первого вокзала Екатеринбурга на вокзальной 14. В субботу с 11 до 17 часов в начале каждого часа для детей стартуют обзорные экскурсии по экспозиции музея, а ночная программа начнется в 18 часов и продлится до полуночи. В программе самые интересные моменты истории железных дорог на Урале от создания Ефимом и Мироном Черепановыми первого в России паровоза и до наших дней. Студия Amazon MGM начала поиск актера на роль нового Джеймса Бонда. Он будет играть агента 007 ближайшие несколько лет. Детали кастинга никак не комментируют, но обещают незамедлительно объявить поклонникам имя, как только героя найдут. Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в прокат в 2028 году. Доллар на выходные 73.13, евро 85.18.
0: Реклама.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Прогноз погоды.
5: Сегодня, в субботу, 16 мая, в Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29.

0: тебе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Радио Лето. Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Екатеринбурге 8 утра.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. ВВП России прибавило 1,8% после сокращения, по данным Минэкономразвития, на 1,1% в феврале. Кроме того, выросло промпроизводство на 2,3%, рост оптовой торговли 8%, розничная торговля плюс 6,2%, а безработица находится на минимальном уровне. Положительную динамику марта отметил Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам. Президент поручил закрепить эти достижения, чтобы рост экономики становился более устойчивым. В Екатеринбурге утвердили план подготовки к отопительному сезону 26-27 годов. Все основные работы по проверке и ремонту систем теплоснабжения должны быть завершены до 1 сентября, сообщили в мэрии. В жилом фонде за лето планируют заменить более 18 тысяч метров внутридомовых трубопроводов отопления, 37 тысяч метров труб горячего и холодного водоснабжения. Во всех зданиях проведут промывки систем. Подготовка к зиме затронет и общественный транспорт. К работе в условиях низких температур подготовят 350 трамваев и 170 троллейбусов. Первые опрессовки в Екатеринбурге пройдут на следующей неделе. С 19 по 21 мая будут проходить по ночам. В Екатеринбурге уже стал летать пух с деревьев. Все из-за жарких дней в апреле-мае. Процесс цветения не остановило даже недавнее похолодание. Первыми начали пушить осины. К осинам сейчас добавляется мать и мачеха. Чуть позже массово полетит одуванчик. Примерно через 2 недели пух начнут пускать ивы. У тополей из-за предыдущих теплых недель уже выросли крупные плоды, которые обычно так выглядят в конце мая-начале июня. Поэтому активное пушение тополя стоит ожидать в первую неделю июня, рассказал Е1 доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологии УРФУ Александр Ермошин. Свердловская магистраль традиционно присоединяется к международной майской акции «Ночь музеев». Площадкой мероприятия станет Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги, расположенный в историческом здании первого вокзала Екатеринбурга на вокзальной 14. В субботу с 11 до 17 часов в начале каждого часа для детей стартуют обзорные экскурсии по экспозиции музея, а ночная программа начнется в 18 часов и продлится до полуночи. В программе самые интересные моменты истории железных дорог на Урале от создания Ефимом и Мироном Черепановыми первого в России паровоза и до наших дней. Студия Amazon MGM начала поиск актера на роль нового Джеймса Бонда. Он будет играть агента 007 ближайшие несколько лет. Детали кастинга никак не комментируют, но обещают незамедлительно объявить поклонникам имя, как только героя найдут. Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в прокат в 2028 году. Доллар на выходные 73.13, евро 85.18.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
0: Прогноз погоды.
4: Сегодня, в субботу, 16 мая, в Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29.

0: пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Екатеринбурге 9 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. ВВП России прибавило 1,8% после сокращения, по данным Минэкономразвития, на 1,1% в феврале. Кроме того, выросло промпроизводство на 2,3%, рост оптовой торговли 8%, розничная торговля плюс 6,2%, а безработица находится на минимальном уровне. Положительную динамику марта отметил Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам. Президент поручил закрепить эти достижения, чтобы рост экономики становился более устойчивым. В Екатеринбурге утвердили план подготовки к отопительному сезону 26-27 годов. Все основные работы по проверке и ремонту систем теплоснабжения должны быть завершены до 1 сентября, сообщили в мэрии. В жилом фонде за лето планируют заменить более 18 тысяч метров внутридомовых трубопроводов отопления, 37 тысяч метров труб горячего и холодного водоснабжения. Во всех зданиях проведут промывки систем. Подготовка к зиме затронет и общественный транспорт. К работе в условиях низких температур подготовят 350 трамваев и 170 троллейбусов. Первые опрессовки в Екатеринбурге пройдут на следующей неделе с 19 по 21 мая, будут проходить по ночам. В Екатеринбурге уже стал летать пух с деревьев. Все из-за жарких дней в апреле-мае. Процесс цветения не остановило даже недавнее похолодание. Первыми начали пушить осины. К осинам сейчас добавляется мать и мачеха. Чуть позже массово полетит одуванчик. Примерно через 2 недели пух начнут пускать ивы. У тополей из-за предыдущих теплых недель уже выросли крупные плоды, которые обычно так выглядят в конце мая-начале июня. Поэтому активное пушение тополя стоит ожидать в первую неделю июня, рассказал Е1 доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологии УРФУ Александр Ермошин. Свердловская магистраль традиционно присоединяется к международной майской акции «Ночь музеев». Площадкой мероприятия станет Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги, расположенный в историческом здании первого вокзала Екатеринбурга на вокзальной 14. В субботу с 11 до 17 часов в начале каждого часа для детей стартуют обзорные экскурсии по экспозиции музея, а ночная программа начнется в 18 часов и продлится до полуночи. В программе самые интересные моменты истории железных дорог на Урале от создания Ефимом и Мироном Черепановыми первого в России паровоза и до наших дней. Студия Amazon MGM начала поиск актера на роль нового Джеймса Бонда. Он будет играть агента 007 ближайшие несколько лет. Детали кастинга никак не комментируют, но обещают незамедлительно объявить поклонникам имя, как только героя найдут. Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в прокат в 2028 году. Доллар на выходные 73.13, евро 85.18.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды.
4: Сегодня, в субботу, 16 мая, в Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето. Кто?

0: снова. Для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Вы точно слышали это слово? Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «дивертисмент». Ну, проверьте себя. Что это такое? Редкий десерт, человек, который точно знает, где проходит закрытая премьера. На самом деле все гораздо интереснее. Слово пришло к нам из французского и буквально обозначает развлечение или увеселение. Раньше дивертисментом называли легкую концертную программу из разных номеров: танцы, музыка, сценки, которую добавляли между действиями оперы, а еще спектакля или большого светского вечера. По сути, это был культурный способ сказать, а теперь немного удовольствия. И, честно говоря, дивертисменты никуда вообще и не исчезли. Сегодня это и телешоу, и большие концертные программы, и фестивали, где жанры смешиваются в один яркий вечер. Да даже хороший пятничный эфир на радио — это в каком-то смысле современный дивертисмент. Берете дивертисмент в запас, а я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 10 утра.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Доброе утро. Наиболее вероятным итогом завершения конфликта на Украине может стать так называемый финский сценарий. Это утверждает Центр геополитики JP Morgan. Эксперты считают, что уже в этом году пройдут переговоры, после которых Украина лишится до 20% территории, однако сохранит суверенитет и прозападную ориентированность. Со схожей ситуацией столкнулась Финляндия в 1944 году, заключив мирный договор с Советским Союзом. Согласно ему, страна сохраняла свой суверенитет, отказываясь при этом от любых направленных против СССР действий во внутренней и внешней политике. Тогда Финляндия также передала СССР часть своей территории, отмечает РБК. Аномальная жара придет в несколько регионов России в ближайшие дни. С 18 по 22 мая температура от 27 до 32 градусов днем ожидается в ряде областей, в том числе в Московской, Рязанской и Тульской. Аномальное тепло пришло и на Средний Урал. Жара сохранится в регионе и в выходные, и в начале следующей недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, пишет Я-1. По данным Росгидромета, с воскресенья по вторник днем в Екатеринбурге до плюс 30 градусов, в среду уже плюс 23, в четверг днем плюс 17. Между тем, аномальная жара создает риск природных пожаров. В отдельных районах Свердловской области объявлен риск высокой чрезвычайной пожарной опасности 4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале, сообщает Уралгидромет. Предупреждение действует с 15 мая по 19. В пятницу ФБУ «Авиалесоохрана» сообщала о том, что лесных пожаров в регионе нет, но с начала сезона было зарегистрировано уже 50 возгораний. Площадь выгоревшего леса составила более 477 гектаров. Это самый большой показатель среди всех регионов УРФО, отмечает «Новый день». Ремонт трамвайных путей на перекрестке Высоцкого-Сыромолотова на Ажибы и Екатеринбурге завершат на сутки раньше намеченного срока – к утру понедельника, 18 мая. Об этом сообщили специалисты Гортранса. Решение было принято для того, чтобы жители микрорайона смогли без задержек добраться до работы уже в понедельник, сообщили в мэрии. Первоначально движение хотели перекрыть на 3 дня, с субботы по понедельник включительно, напоминает «Новый день». В эти выходные трамваи не ходят между остановками УРФУ, 40-летие ВЛКСМ. По перекрестку Высоцкого-Сыромолотова транспорт пущен всего по одной полосе. На Марсе нашли следы Древнего океана. Европейское космическое агентство представило новые детальные снимки долины Шелбатана, которая находится у экватора Марса. Она образовалась почти 3,5 миллиарда лет назад. Ширина долины около 10 километров, глубина до 500 метров. Ученые полагают, что в более теплый и влажный период истории планеты там мог быть обширный Древний океан, сообщает журнал Science Daily. Ранее марсоход Curiosity обнаружил на Марсе вещества, подобные тем, что участвовали в процессах зарождения органики на Земле, в частности, азот, содержащую молекулу, структура которой аналогична предшественникам ДНК, пишет газета.ру. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
0: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Прогноз погоды.
5: Сегодня, в субботу, 16 мая, в Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Мы привыкли думать, что здоровье – это что-то масштабное. Ну, например, новая жизнь с понедельника или идеальный сон. Человек, который добровольно любит брокколи. Но иногда все гораздо проще и ближе к тарелке, например, горохового супа. Да, представьте себе. Бобовые – это не только фасоль из школьной столовой. Это целая компания. Чечевица, нут, горох. Фасоль, маш или соя. Кстати, последние исследования связывают более частое употребление бобовых и соевых продуктов с более низким риском гипертонии. И все дело в составе: растительный белок, клетчатка, калий, магний – все, что помогает сердечно-сосудистой системе работать спокойнее. Что реально можем позволить себе мы с вами? Ну, например, чечевичный суп, гороховое пюре, фасоль в салате, нут в хумусе, лобио, гречка с фасолью, тушеная чечевица, замороженный зеленый горошек. Из соевого тофу, соевое молоко, мисо, паста. Но есть нюансы. Не нужно героически съедать кастрюлю фасоли. Начинаем небольшими порциями, иначе кишечник устроит вам свой джазовый фестиваль. Осторожнее людям с заболеваниями почек, особенно если врач ограничил калий или фосфор. И тем, у кого аллергия на сою. В общем, долой дорогой суперфуд и да здравствует тарелка чечевичного супа. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Только не здесь, только не в этой комнате.

0: Екатеринбурге 11 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Доброе утро. За ночь силы ПВО России сбили 138 украинских беспилотников над регионами страны, сообщили в Минобороны. Идет речь о периоде с 20.00 по московскому времени до 7 утра сегодняшнего дня. Беспилотники были уничтожены более чем на десятком областей, в том числе над Воронежской областью, Ростовской, Тульской, Рязанской, Тверской, а также над Кубанью и Крымом. 12 дронов были сбиты вечером и ночью на подлете к столице, сообщил мэр Собянин. Также беспилотники уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей. Накануне 4 человека, в том числе маленький ребенок, пострадали из-за атаки БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде, напоминает «Вечерняя Москва». Россельхознадзор проверит ряд предприятий Армении, поставки продукции которых в Россию ранее были приостановлены. Предприятия могли ввозить продукцию европейского происхождения. Так, радужная форель из Армении имела нетипичный окрас и аномально большой вес – более 5,5 килограммов. Такая продукция может принадлежать разным видам форели, разведение которых более характерно для стран Европы. Такая продукция может подпадать под санкции, отмечает РБК. Кроме рыбы, инспекции коснутся растениеводческих хозяйств в Армении. С начала года в Россию было ввезено 39 миллионов срезанных цветов. В некоторых случаях были выявлены карантинные объекты. В центре Екатеринбурга перекрыли участок улицы Куйбышева от 8 марта до Горького. Там строят подземный пешеходный тоннель длиной 45 метров. Ограничения продлятся до 15 августа. Для пешеходов участок также будет закрыт. Перекрытие поменяли схему движения автобуса номер 74. Движение транспорта вновь откроют к 15 августа, однако сам тоннель полностью построят только к ноябрю, отмечает Ядин. В Екатеринбурге прошли следственные действия в офисе компании разработчики беспилотников «Лаборатория будущего». В самой компании подтвердили, что была проверка, но подробности и причины пока неизвестны. «Лаборатория будущего» – один из ключевых производителей беспилотников на Урале. Компания делает грузовые, пожарные дроны и другие, а также роботизированные комплексы и другие решения для энергетики, промышленности, логистики, природоохраны, МЧС и медицины катастроф. Также компания ведет научные исследования, пишет Ядин. Выходцы из стран бывшего СССР заняли почти половину рейтинга топ-10 богатейших людей Великобритании по версии газеты «Таймс». Так, третье место в топ-10 занял американо-британский предприниматель Леонард Блаватник, выходец с Украины. Его состояние оценивают почти в 27 миллиардов фунтов стерлингов. На седьмой строчке выходец из России Ник Сторонский, гендиректор Международного цифрового банка «Револют» с состоянием почти 16,5 миллиардов фунтов. На восьмом и десятом местах также выходцем из России, отмечает «Таймс», пишет газета.ру. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
0: Реклама.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Прогноз погоды.
5: Сегодня, в субботу, 16 мая, в Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29.

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
2: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Екатеринбурге. Полдень.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый день. В эти выходные 16-17 мая ГАИ России проводит массовые проверки на дорогах по всей стране, пишет газета «Известия». Основная задача рейда – предотвратить пьянство за рулем. В ГАИ напоминают о том, что такое нарушение угрожает всем участникам движения. За нетрезвую езду грозит лишение прав до 2 лет, штраф 45 тысяч рублей. За повторное пьяное вождение возбуждают уголовное дело, могут конфисковать автомобиль. Напомню, на днях Госдума приняла в окончательном третьем чтении поправки, которые упрощают процесс проверки водителей на наличие опьянения. В жилой многоэтажке в Екатеринбурге на улице Хохрякова, куда 25 апреля врезался беспилотник, завершается наружное остекление поврежденного фасада. Об этом пишет «Новый день». Напомню, в ЖК «Тринити» пострадали 26 квартир с 21 по 31 этажи. В 6 квартирах потребовалось заменить входные двери. Еще 14 были повреждены настолько, что проживание в них было небезопасно. Жильцам 3 квартир предоставили временное жилье. В мэрию поступило более 35 заявлений о компенсации ущерба имуществу. Все восстановительные работы в ЖК проводятся за счет бюджетных средств, отмечает агентство. В Екатеринбурге силовики оцепили многоэтажку на Уктусе посреди ночи. Дом на Шишимской, 26, огородили лентой, внутрь никого не пускали, пишет Е1, ссылаясь на очевидцев. По их словам, было много мужчин в форме и в штатском. Они проверяли все автомобили возле дома. Нашли один подозрительный. Хозяин оказался доставщиком. Его попросили показать содержимое сумки доставки. Пока шла проверка, в дом никого не пускали. Возможно, силовикам поступил какой-то сигнал о подозрительном предмете. В МВД Екатеринбурга пока не комментировали эти действия силовиков. Магнитная буря началась накануне вечером на Земле. Ученые уточнили, что присвоили ей ранг G1, сообщается в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Сегодня индекс геомагнитной активности будет повышаться до уровня G1-G2, от слабой бури до умеренной. Магнитное возмущение возможно из-за воздействия крупной корональной дыры на Солнце. Ранее ученые обнаружили 7 групп пятен на той стороне светила, которая обращена к Земле. Происходящие в них вспышки назвали довольно слабыми, однако предупредили о продолжении всплеска солнечной активности. По народному календарю сегодня день мавры, зеленые щи. В это время наши предки варили щи из молодой крапивы, а также щавеля. Они считали, что крапива чистит кровь и восстанавливает силы. Пахари даже хлестали спины крапивными стеблями, чтобы не болела поясница. Молодая крапива до сих пор считается очень полезным растением. Ее применяют в косметологии и при лечении многих болезней. Также по народным приметам, если 16 мая соловьи запели, весна зацветет дружно. Если на мавру цветет черемуха, будут холода, пишет «Новый день». Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Прогноз погоды.
4: Сегодня, в субботу, 16 мая, в Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное женского рода – пергола. Звучит как-то по-итальянски, и это не случайно. Пергола – это легкая конструкция в саду или у дома, такие столбы с решетчатым перекрытием, без глухих стен. Пергола защищает от солнца, дает мягкую тень, зонирует пространство и служит опорой для вьющихся растений. История у нее древняя, такие постройки делали еще во времена Римской империи, чтобы виноградная лоза не лежала на земле, а красиво тянулась вверх. Сегодня перголы ставят на террасах, в садах, у зоны барбекю или отдыха, делают из дерева или металла, иногда добавляют тент или ламель от дождя. В общем, пергола – это когда до отпуска еще далеко, а уголок для красивой тени уже есть. Ну а я тем временем готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Помните, как куриные яйца то объявляли почти главным врагом человечества, то снова возвращали в список нормальных продуктов? И вот сейчас новая волна исследований. Ученые говорят, что регулярное употребление яиц может быть связано с более низким риском болезни Альцгеймера, во многом благодаря холину. Это вещество помогает работе мозга, памяти и концентрации. Ну а что насчет перепелиных яиц? Они маленькие, но по содержанию многих витаминов и минералов даже превосходят куриные. В них больше витаминов группы В для нервной системы и энергии, а витамин А для зрения, кожи и иммунитета, а еще железо, магний, кальций и цинк. Есть еще здесь и лецитин. Вместе с холином он участвует в жировом обмене и помогает снижать риск образования холестериновых бляшек. А белок авомукоид известен тем, что может смягчать аллергические реакции. При этом перепелиные яйца не стоит превращать в ежедневный марафон. Взрослому обычно достаточно 5-6 штук в день. Осторожнее с ними нужно быть людям с заболеваниями печени, поджелудочной, желчного пузыря и тем, кому врач рекомендовал ограничивать холестерин. И в общем, здесь тоже важен баланс и нормальное отношение к еде без крайности. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Екатеринбурге 14 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый день. Президент России на предстоящей неделе посетит Китай с официальным визитом. Владимир Путин будет в КНР 19-20 мая по приглашению Си Цзиньпина, сообщает пресс-служба Кремля. Поездка приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Лидеры двух стран обсудят, в частности, вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, примут участие в церемонии открытия годов образования России и Китая. По итогам переговоров планируется подписание нескольких документов, а также совместного заявления. Ремонт трамвайных путей на перекрестке Высоцкого с Рамолотова на Ожебы в Екатеринбурге завершат на сутки раньше намеченного срока – к утру понедельника, 18 мая. Об этом сообщили специалисты Гортранса. Первоначально движение хотели перекрыть на 3 дня, с субботы по понедельник включительно, напоминает новый день. В эти выходные трамваи не ходят между остановками Урфу, 40-летие ВЛКСМ. По перекрестку Высоцкого с Рамолотова транспорт пущен всего по одной полосе. Следы 14-летнего подростка, пропавшего в Пермском крае, обнаружены в Екатеринбурге. Картой Матвея Носкова расплатились в Екатеринбурге в продуктовом магазине по адресу улица Амундсена, 118А. Товар был куплен на сумму менее 10 рублей. Матвей ушел из дома, оставив загадочную записку. В ней говорилось: «Не теряйте, вернусь в воскресенье, никого не спрашивайте, никто ничего не знает, деньги не брал, можете пересчитать». Родители обратились в полицию и поисковые отряды. Мама Матвея просит связаться с полицией или волонтерами тех, кто видел ее сына. Фотография мальчика есть на портале Е1. На майской прогулке в Екатеринбурге завтра ожидается до 15 тысяч участников, пишет Урару. Будет 4 маршрута. Первый длиной 15 километров, который проходит через Харитонский парк, ДИФС, набережную Пруда и исторический сквер, стартует с 10 утра до часу дня. Второй маршрут длиной 18 километров пролегает по тропам Шарташского лесопарка. Старт с 9 утра до полудня. Третий маршрут 30 плюс 3 километра. Начинается от каменных палаток. Старт с 8 утра до 11. Самый длинный маршрут 50 километров. Повторяет начало предыдущих через каменные палатки, Шарташ, ведет через Лиственную, соединяется с Шарташской кругосветкой в районе Изоплита. Его старт с 7 утра до 9 утра. Покупатель не имеет права употреблять товар в магазине до момента оплаты. Об этом рассказал агентство ТАСС, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев. По словам юриста, формально человек не может использовать товар, пока тот не стал его собственностью. При этом в законе нет прямого запрета или разрешения на употребление товара до его оплаты. К ответственности могут привлечь в случаях, когда человек употребил товар и покинул магазин, не оплатив его. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Прогноз погоды.
2: Завтра в воскресенье 17 мая в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью 13-15 градусов, завтра днем до плюс 29.

0: Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый день.

0: В Рязани семьи погибших во время атаки ВСУ в пятницу получат по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил сегодня губернатор Рязанской области Павел Малков. Пострадавшие получат выплаты от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от степени вреда здоровью, пишет газета «Ру». Жителям города, чьи квартиры пострадали во время атаки, будет оперативно выплачена компенсация на первоочередные расходы, добавил губернатор. Напомню, в пятницу в Рязани в результате массированной беспилотной атаки были повреждены 2 многоэтажки. Обломки дрона также упали на территории предприятия. По последним данным, 4 человека погибли, 12 пострадали. Аномальная майская жара на Среднем Урале создает риск природных пожаров. В отдельных районах области объявлен 4-5 класс горимости леса. По региональной шкале это высокая и чрезвычайная пожароопасность. Она объявлена с 15 мая по 19, сообщает Уралгидромет. В авиалесоохране накануне сообщили о том, что с начала сезона было зарегистрировано уже 50 возгораний. Площадь выгоревшего леса составила более 477 гектаров. Это самый большой показатель среди всех регионов УРФО, пишет «Новый день». Перед мостом на улице Куйбышева в Екатеринбурге, который закрыли на 3 месяца для строительства тоннеля, возникает неразбериха. Водители не знают о перекрытиях участка улицы от 8 марта до Горького и едут через мост на Куйбышево по привычке, затем начинают объезжать. Время от времени скапливается пробка, пишет Ядин. По мосту на Куйбышево теперь могут ездить только трамваи, но лишь до конца учебного года. Движение на участке Куйбышева перекрыто до 15 августа. Сотни женихов и невест сегодня вышли на свадебный забег в центре Екатеринбурга возле Гринвича. Ради мероприятия перекрыли улицу Вайнера от Радищева до Куйбышева. Стартовали по 6 человек, отдельно женихи, отдельно невесты. В одном из забегов девушка, которая лидировала, наступила на свое длинное платье и с размаха упала на плитку, пишет Ядин. Отмечает, что главным условием для участников мероприятия «Свадебный переполох» стало наличие в одежде свадебного аксессуара. Многие надели настоящие платья и костюмы. Однако нацеленные на победу в забеге пришли в спортивной одежде с символическим одним свадебным аксессуаром. Есть продукты, которые вредно запивать чаем. Об этом рассказала портал Ура.ру врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Так, черный чай богат танинами, которые связывают белки и железо в пище, что может затруднять усвоение железа из продуктов. После приема таких продуктов, как шпинат, бобовые, орехи, говядина, печень, нужна пауза перед чаепитием не менее часа. Запивать сладкое чаем также не рекомендуется. Это может привести к резкому подъему глюкозы в крови. Врач категорически не рекомендует запивать чаем любые таблетки, они могут просто не усвоиться. В целом, безопасное количество чая в день не более 3-4 чашек, и если он заварен не слишком крепко, отмечает специалист. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды.
0: Завтра в воскресенье, 17 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью 13-15 градусов, завтра днем до плюс 29.

0: Екатеринбурге 16 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый день. Трагедия произошла сегодня в Бангкоке. Грузовой поезд протаранил пассажирский автобус и легковушки на железнодорожном переезде. В результате трагедии погибли 8 человек, но число жертв растет, пишет РИА Новости, ссылаясь на местную прессу. Видеокадры трагедии попали в сеть. На них видно, что машины и автобус стояли на переезде в пробке, когда поезд их протаранил. При этом шлагбаум был поднят. В результате аварии автобус и одна легковушка загорелись. Огонь быстро распространился и охватил еще около десятка машин. В эти выходные 16-17 мая ГАИ России проводит массовые проверки на дорогах по всей стране, пишет газета «Известия». Основная задача рейда – предотвратить пьянство за рулем. В ГАИ напоминают о том, что такое нарушение угрожает всем участникам движения. За нетрезвую езду и отказ от медосвидетельствования грозит лишение прав до 2 лет, штраф 45 тысяч рублей. За повторное пьяное вождение возбуждают уголовное дело, могут конфисковать автомобиль. Очевидцев призвали сообщать в полицию о пьяных за рулем. Напомню, на днях Госдума приняла в окончательном третьем чтении поправки, которые упрощают процесс проверки водителей на наличие опьянения. Депутаты Екатеринбургской гордумы на предстоящей неделе рассмотрят вопрос о переносе Дня города. Ранее сообщалось, что празднование 303-го дня рождения Екатеринбурга впервые за 40 лет пройдет не в третью, а в первую субботу августа. Вице-мэр Константин Шевченко пояснял, что перенос необходим для проведения мероприятий в более благоприятных погодных условиях. Ранее изменить дату праздника из-за Успенского поста также попросили представители Русской Православной Церкви. Обсуждать перенос Дня города в гордуме Екатеринбурга будут во вторник, 19 мая. В Екатеринбурге уже стал летать пух с деревьев. Все из-за жарких дней в апреле и мае. Процесс цветения не остановило даже недавнее похолодание. Первыми начали пушить осины. К ним сейчас добавляется мать и мачеха, а чуть позже массово полетит одуванчик. Примерно через 2 недели пух начнут пускать ивы. У тополей из-за предыдущих теплых недель уже выросли крупные плоды, которые обычно так выглядят в конце мая, начале июня. Поэтому активное пушение тополя ожидается в первую неделю июня. Об этом рассказал порталу Е1 доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологии УРФУ Александр Ермошин. Жирная рыба, цветная капуста, томаты и еще ряд продуктов улучшают состояние кожи. Об этом рассказала нутрициолог, ученый Государственного университета управления Ирина Меркулова. Так лосось, форель, сардины и скумбрия содержат мощный природный антиоксидант, который защищает кожу от ультрафиолета и уменьшает мелкие морщины. В помидорах содержится ликопин, который предотвращает разрушение коллагена. Полезны для кожи также морковь, брокколи, брюссельская цветная капуста, редис, а также все бобовые, цельные крупы, в том числе греча, яйца и нежирное мясо птицы, пишет Лента.ру. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация с специалиста. Прогноз погоды.
2: Завтра, в воскресенье, 17 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный, от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью 13-15 градусов, завтра днем до +29.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, друзья! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – это ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Многие звучат так, как будто это название какого-то десерта или модного коктейля. А на самом деле это, ну, например, техника в искусстве. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «гратаж». Слово «гратаж» пришло из французского. Это значит в переводе «царапать» или «скрести». Суть техники довольно эффектное. Лист покрывают воском и тушью, а потом острым предметом буквально процарапывают рисунок. И получается почти магия. Изображение как будто проявляется из темноты. Чаще всего гратаж можно встретить в графике, иллюстрации, в детском творчестве, конечно, тоже, и даже в дизайне афиш. А еще это отличный способ разгрузить голову после рабочего дня. Сидишь, царапаешь картон и создаешь себе искусство. Теперь, я думаю, слово «гратаж» в вашем лексиконе будет звучать гораздо увереннее. А я уже готовлю новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Во всех московских аэропортах сегодня ограничивали полеты из-за атак ВСУ. Средства ПВО уничтожили 3 дрона на подлете к столице. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Первым возобновил работу аэропорт Внуково. Позднее стали принимать и отправлять рейсы Домодедово и Жуковские. За сутки на подлете к Москве было уничтожено 23 беспилотника. Утром Минобороны России сообщало о том, что над регионами страны за ночь было сбито 138 БПЛ. В Сочи объявляли угрозу атаки беспилотников. В аэропорту ограничивали полеты. План «Ковер» вводили также в аэропортах Геленджика и Краснодар. Россия продолжит оказывать поддержку Кубе на фоне продолжающейся блокады острова со стороны Штатов. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. Он назвал Кубу государством, которое является исторически близким России и оказывает ценную поддержку на международных площадках. Дипломат уточнил, что Россия в курсе развития событий, связанных с давлением на кубинские власти со стороны США, и постоянно находится на связи с руководством Кубы, пишет РИА Новости. Также замглавы МИДа России обвинил США в двуличии. С одной стороны, они ужесточают противозаконную блокаду острова, с другой демонстрируют некую готовность к диалогу. В Екатеринбурге завели уголовное дело о нападении 2 собак породы американские були на детей в лифте дома на улице Белинского. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству Свердловского ведомства представить доклад о ходе расследования. Инцидент случился вечером 5 мая в лифте дома. 2 пса накинулись на 11-летнего мальчика и его сестру. Уголовное дело завели по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования и компенсации пострадавшим. Автоинспекторы Екатеринбурга провели рейд против нарушений самокатчиков. Всего за несколько часов были оштрафованы 38 нарушителей. На нарушителей на самокатах составили протоколы по статье КУАП за управление СИМ по пешеходному переходу, не спешившись, движение в неположенном месте. В общей сложности пресечены 52 нарушения на дорогах Екатеринбурга. Также были привлечены 10 пешеходов за переход проезжей части в неположенном месте. 2 велосипедистов оштрафовали за то, что они не спешивались на пешеходном переходе, пишет «Комсомольская правда». На майской прогулке в Екатеринбурге завтра ожидается до 15 тысяч участников, пишет «Урару». Будет 4 маршрута. Первый длиной 15 километров, который проходит через Харитонский парк, ДИФС, набережную Пруда и исторический сквер, стартует с 10 утра до часу дня. Второй маршрут длиной 18 километров пролегает по тропам Шарташского лесопарка, старт с 9 утра до полудня. Третий маршрут 30+3 километра, начинается от каменных палаток, старт с 8 утра до 11. Самый длинный маршрут 50 километров. Повторяет начало предыдущих через каменные палатки, Шарташ, ведет через Лиственную, соединяется с Шарташской кругосветкой в районе Изоплита. Его старт с 7 утра до 9 утра. Официальный курс доллара 73.13, евро 85.18.
0: Реклама.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Прогноз погоды.
2: Завтра в воскресенье, 17 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный, от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью 13-15 градусов, завтра днем до плюс 29.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Наш сон начинается не тогда, когда мы выключили свет, а иногда еще на кухне. Ученые все чаще смотрят не только на режим, но и на продукты. В обзорах чаще всего всплывают кислые вишни, киви, орехи, индейка, шпинат и тыквенные семечки. Удивлены? Да, здесь не только теплое молоко и бананы. Кислая вишня, например, содержит мелатонин и антиоксиданты. Киви связывают с улучшением засыпания и качества сна. Но магний из шпината и семечек помогает нашей нервной системе расслабиться. Индейка, бананы и орехи – это уже история про триптофан. Из него наш организм буквально как губка впитывает вещества, которые участвуют в расслаблении и сонном настроении. Но важный момент – это ведь не волшебная кнопка «уснуть». Работает не один банан в полночь, а спокойный вечерний ритуал. Так что лайфхак очень простой – легкий ужин без тяжелого жирного финала и плюс что-то из этого списка. Ну и телефону тоже пора на зарядку, как вы понимаете, а не вам в руки перед сном. Это важно. Ну а если вы уже сыты и довольны, можно не идти к холодильнику за перекусом, а сделать себе чашечку ромашкового чая. Или, например, кефир налить в стаканчик, или натуральный йогурт без сахара. Но главное, без фанатизма, иначе будильник устроит вам не утро, а ночную экскурсию. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 18 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый вечер. Поездка президента Путина в Китай вскоре после визита в страну американского лидера продемонстрирует приоритеты Пекина во внешней политике. Пишет издание «Эль Мундо», отмечает, что встреча Трампа с господином Си является попыткой стабилизировать двусторонние отношения. Но скорый визит Путина – это сигнал о том, что одним из центральных столпов китайской внешней политики остается долгосрочный стратегический альянс с Москвой. Авторы статьи также отмечают, что Пекин продолжает увеличивать закупки нефти и газа у Москвы и наращивает двустороннюю торговлю. Поездка Путина в Китай запланирована на 19-20 мая. Массовое ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Ревде. 3 человека пострадали. На участке, где произошла автоавария, вели реверсивное движение. Как сообщили в облгаи, по предварительным данным столкнулись 4 автомобиля. Это Рено, Лифан, пассажирский автобус и Лада. Троих участников аварии из Лады осматривают медики и оказывают им необходимую помощь. На месте работают автоинспекторы, разбираются об обстоятельствах ДТП, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. В ГАИ призывают водителей быть предельно внимательными за рулем, выбирать безопасную скорость, соблюдать ПДД. Перед мостом на улице Куйбышева в Екатеринбурге, который закрыли на 3 месяца для строительства тоннеля, возникает неразбериха. Водители не знают о перекрытиях участка улицы от 8 марта до Горького и едут через мост на Куйбышева по привычке, затем начинают объезжать. Время от времени скапливается пробка, пишет Ядин. По мосту на Куйбышева теперь могут ездить только трамваи, но лишь до конца учебного года. Движение на участке Куйбышева перекрыто до 15 августа. В России кофе окончательно обогнал по популярности чай. Он занял место традиционного утреннего и делового напитка. Об этом рассказала агентство ТАСС, доцент кафедры торговой политики РУ имени Плеханова Светлана Ильишенко. Еще в начале 2000-х потребление кофе в России составляло около 200 граммов на человека. К 2021 году выросло более чем в 10 раз и теперь составляет более 2 килограммов на человека. Переломный момент произошел в 2016 году, когда объем импорта кофе впервые превысил объем ввоза чая на 4%. Россияне постепенно перешли от растворимого кофе к культуре зернового напитка и интересу к отборным сортам, отмечает специалист. И о спорте. Футбольный «Урал» проиграл на выезде «Черноморцу» со счетом 2-1 в рамках 34-го тура Лиги Пари в Новороссийске. Несмотря на сегодняшний выигрыш, «Черноморец» с 35 баллами финишировал на 16-й строчке турнирной таблицы и покинул первую лигу. У «Урала» 61 очко, он на 3-м месте в турнирной таблице первой лиги, сыграет в стыковых матчах за право выхода в РПЛ, отмечает чемпионат.ком. Напомню, в среду, 20 мая, на Екатеринбург-арене состоится переходный матч за право выхода в РПЛ. По жребию первая игра пройдет в Екатеринбурге, ответная на поле соперника 23 мая. Соперник пока неизвестен. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды.
2: Завтра в воскресенье 17 мая в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью 13-15 градусов, завтра днем до плюс 29.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное женского рода – дегрессия. И это слово звучит почти как диагноз. Но на самом деле все гораздо проще. Это отступление от главной темы. Слово пришло из латинского «дегрессио» – отход в сторону. Чаще всего дегрессию можно встретить в литературе. Это лирическое отступление или вставной эпизод, который ненадолго задерживает развитие сюжета. Автор вроде бы рассказывает одну историю, а потом внезапно уходит в размышления о жизни или о погоде, или о любви. Но интересно, что слово живет не только в книгах. В экологии дегрессия – это уже ухудшение состояния природы, например, лесов или пастбищ. И даже в космосе есть дегрессия. Так называют отклонение небесного тела от основного направления движения. Получается, где бы ни появилась дегрессия – в книге, природе или космосе – это всегда история про уход в сторону. Главное потом найти дорогу обратно. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 19 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Президент Путин подписал указ о единых региональных базовых мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Меры поддержки включают в том числе предоставление льгот на посещение региональных культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие приоритетному трудоустройству и обучению, санаторно-курортное лечение вне очереди, первоочередное зачисление детей участников СВО в детсады и школы и другие меры. Меры поддержки власти регионов должны предоставлять на срок не менее чем до конца года следующего. За годом завершения СВО, инвалидам СВО и семьям погибших бойцов бессрочно, пишет агентство ТАСС. В Екатеринбурге автоинспекторы провели рейд против нарушений самокатчиков. Всего за несколько часов были оштрафованы 38 водителей СИМ, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на ГАИ. На нарушителей составили протоколы по статье КУАП за управление по пешеходному переходу, не спешившись, движение в неположенном месте. В общей сложности пресечены 52 нарушения на дорогах Екатеринбурга. Также были привлечены 10 пешеходов за переход проезжей части в неположенном месте. Двух велосипедистов оштрафовали за то, что они не спешивались на пешеходных переходах, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге завели уголовное дело о нападении двух собак породы американские були на детей в лифте дома на улице Белинского. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству Свердловского ведомства представить доклад о ходе расследования. Инцидент случился вечером 5 мая в лифте дома. Два пса накинулись на 11-летнего мальчика и его сестру. Уголовное дело завели по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования и компенсации пострадавшим. В России кофе окончательно обогнал по популярности чай. Он занял место традиционного утреннего и делового напитка. Об этом рассказала агентство ТАСС, доцент кафедры торговой политики РУ имени Плеханова Светлана Ильишенко. Еще в начале 2000-х потребление кофе в России составляло около 200 граммов на человека. К 2021 году выросло более чем в 10 раз и теперь составляет более 2 килограммов на человека. Переломный момент произошел в 2016 году, когда объем импорта кофе впервые превысил объем ввоза чая на 4%. Россияне постепенно перешли от растворимого кофе к культуре зернового напитка и интересу к отборным сортам, отмечает специалист. И о спорте. Футбольный «Урал» проиграл на выезде черноморцу со счетом 2-1 в рамках 34-го тура Лиги Пари в Новороссийске. Несмотря на сегодняшний выигрыш, черноморец с 35 баллами финишировал на 16-й строчке турнирной таблицы и покинул первую лигу. У «Урала» 61 очко, он на третьем месте в турнирной таблице первой лиги, сыграет в стыковых матчах за право выхода в РПЛ, отмечает чемпионат.ком. Напомню, в среду, 20 мая, на Екатеринбург-арене состоится переходный матч за право выхода в РПЛ. По жребию первая игра пройдет в Екатеринбурге. Ответная на поле соперника 23 мая. Соперник пока неизвестен. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
0: Реклама.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Прогноз погоды.
2: Завтра, в воскресенье, 17 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный, от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью 13-15 градусов, завтра днем до плюс 29.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня поговорим о сиянии кожи. И нет, это не про фильтры или удачный свет или магию косметики. Настоящее сияние начинается не с баночек на полке, а с того, что наш организм получает каждый день. И один из главных помощников – это витамин С. Он участвует в выработке коллагена и помогает коже выглядеть более свежей и ровной. Его можно найти не только в сыворотках, но и в обычных продуктах. Цитрусовые, киви, клубника, болгарский перец и брокколи. Следующий важный элемент – это витамин Е, который часто называют витамином красоты. Он помогает защищать клетки кожи. Ищите его в орехах, семечках, растительных маслах и авокадо. А еще коже нужны омега-3 жирные кислоты. Они помогают удерживать влагу и поддерживать естественный защитный барьер. Источники – жирная рыба, грецкие орехи и, конечно, семена льна. Но есть еще два факта, о которых часто забывают. Это самые простые вещи – вода и сон. Вода помогает поддерживать нормальный уровень увлажнения организма, а во время сна кожа активно восстанавливается. Не случайно после бессонной ночи лицо редко выглядит отдохнувшим. И только потом подключается косметика, увлажняющие средства, сыворотки и уход. Потому что сияющая кожа – это не только то, что наносится снаружи. Очень часто она начинается с того, что у нас с вами в тарелке, в стакане или в режиме сна. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето» и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 8 вечера.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Президент Путин подписал указ о единых региональных базовых мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Меры поддержки включают в том числе предоставление льгот на посещение региональных культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие приоритетному трудоустройству и обучению, санаторно-курортное лечение вне очереди, первоочередное зачисление детей участников СВО в детсады и школы и другие меры. Меры поддержки власти регионов должны предоставлять на срок не менее чем до конца года, за годом завершения СВО, инвалидам СВО и семьям погибших бойцов бессрочно, пишет агентство ТАСС. В Екатеринбурге автоинспекторы провели рейд против нарушений самокатчиков. Всего за несколько часов были оштрафованы 38 водителей СИМ, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на ГАИ. На нарушителей составили протоколы по статье КУАП за управление по пешеходному переходу, не спешившись, движение в неположенном месте. В общей сложности пресечены 52 нарушения на дорогах Екатеринбурга. Также были привлечены 10 пешеходов за переход проезжей части в неположенном месте. Двух велосипедистов оштрафовали за то, что они не спешивались на пешеходном переходах, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге завели уголовное дело о нападении двух собак породы американские булли на детей в лифте дома на улице Белинского. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству Свердловского ведомства представить доклад о ходе расследования. Инцидент случился вечером 5 мая в лифте дома. Два пса накинулись на 11-летнего мальчика и его сестру. Уголовное дело завели по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования и компенсации пострадавшим. В России кофе окончательно обогнал по популярности чай. Он занял место традиционного утреннего и делового напитка. Об этом рассказала агентство ТАСС, доцент кафедры торговой политики РУ имени Плеханова Светлана Ильишенко. Еще в начале 2000-х потребление кофе в России составляло около 200 граммов на человека. К 2021 году выросло более чем в 10 раз и теперь составляет более 2 килограммов на человека. Переломный момент произошел в 2016 году, когда объем импорта кофе впервые превысил объем ввоза чая на 4%. Россияне постепенно перешли от растворимого кофе к культуре зернового напитка и интересу к отборным сортам, отмечает специалист. И о спорте. Футбольный «Урал» проиграл на выезде «Черноморцу» со счетом 2-1 в рамках 34-го тура Лиги Пари в Новороссийске. Несмотря на сегодняшний выигрыш, «Черноморец» с 35 баллами финишировал на 16-й строчке турнирной таблицы и покинул первую лигу. У «Урала» 61 очко, он на третьем месте в турнирной таблице первой лиги, сыграет в стыковых матчах за право выхода в РПЛ, отмечает чемпионат.ком. Напомню, в среду, 20 мая, на Екатеринбург-арене состоится переходный матч за право выхода в РПЛ. По жребию первая игра пройдет в Екатеринбурге, ответная на поле соперника 23 мая. Соперник пока неизвестен. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
0: Прогноз погоды.
2: Завтра, в воскресенье, 17 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный, от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью 13-15 градусов, завтра днем до плюс 29.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

хочется только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.